0: участвует в программе инвестиционных квот. Благодаря этому в регионе уже построено 7 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов и 2 промысловых судна. Очередной вечер живой музыки под открытым небом пройдет сегодня на Рябиновой набережной в областном центре. Перед гостями выступят островные диджеи и музыкальные коллективы. Начало мероприятия в 19:00. Команда студентов Пизанского университета установила новый мировой рекорд, построив и запустив самый большой бумажный самолет в истории. Гигантская модель длиной в 7 метров и массой в 30 килограммов получила размах крыльев более 20 метров. Во время запуска самолет преодолел расстояние 59 метров, почти в 4, превысив минимальное требование книги рекордов Гиннесса. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
2: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Илья Обломов.
1: Итак, сверяем наши часы. 11.05, время сахалинское. Доброго утра, дорогие. Здравствуйте. Отгремело утреннее облабластное шоу. Жень Милых и Артем Бушаев, надеюсь, вас разбудили. И, внимание, это последний рабочий на этой неделе. Стоит улыбнуться, порадоваться. Ну, не знаю, похлопать в ладошки нужно или не нужно, но в любом случае можно этому факту порадоваться. Вместе с вами, Илья Обломов, буду 5 часов. Обязательно с вами поработаем, пообедаем, послушаем музыку и, конечно же, получим где-то важную, где-то местами не очень важную, но интересную информацию. Ну и в любом случае будем это время находиться вместе. Очень рад вас приветствовать. И если вы сегодня не взяли с собой зонтики, с одной стороны и не беда, с другой стороны, сегодня празднуется день полета на зонтике. Никогда не повторяйте этот опаснейший трюк. В детстве, вероятно, все пробовали это делать. Вот во взрослой жизни не стоит повторять это опасное действие. В любом случае, зонтики, возможно, сегодня пригодятся, а возможно и не пригодятся. О погоде в этом часе на 20-й и 40-й минуте обязательно расскажу. Ну и, конечно же, пятничный плейлист с любовью собранный специально для вас. Вас ожидает Джак Джонс. Начнет это музыкальное шествие дискотека «Авария», «One Republic» и «Gorillaz» уже совсем скоро. Всем желаю легкой пятницы. Пускай она будет доброй, теплой и чудесной. Ну что, поехали!
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Это наш поэт-современник Звонкий. Его работа невероятна. Новая работа в эфире Первого областного. А вот еще один поэт современности, рэпер Хаски, сыграет Михаила Лермонтова в фильме про писателя. Говорят, что это будет психологический триллер. И картина расскажет о переживаниях поэта после отказа возлюбленной и смерти Пушкина. В мрачных снах он начинает видеть таинственного черного человека. Помним мы все его. И говорят, что премьера ленты состоится в 2028 году. Вот так вот от рэпера до поэта всего лишь один шаг. Ну, посмотрим, что из этого получится. Дальше выдумывать я ничего не стану, поэтому здесь не прослыву, а расскажу просто о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 июля на Сахалине у нас с вами следующая погода ожидается. В Ахе без осадков до плюс 22, в Тымовском без осадков до 20 градусов тепла, в Смирных без осадков также, и воздух прогреется до плюс 14 градусов. В Тамари временами дождь до 20 выше 0, в Чехове также временами дождь и до плюс 24, в Невельске и Хомске до 23 градусов тепла и временами ожидается небольшой дождь. В Северокурильске и в Курильске погода ожидается без осадков. В Северокурильске до плюс 13, в Курильске до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня временами возможен дождь. Температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Сейчас термометр за окном показывает плюс 21 градус.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это Макан и Баста, их работа «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» в эфире Первого областного. У нас планы не меняются, у нас есть обязательная программа, и мы ее исполняем. Время 11.31, это значит, что другие новости у нас с вами на горизонте. Поехали.
1: Другие новости.
0: И в студии Анна Гладарь сейчас нам расскажет про что...
2: А расскажу вам, здравствуйте, про то, что праздники прошли, а исследования остались. Да. В преддверии Дня семьи, любви и верности еще среди россиян провели опрос, чтобы выяснить, как же проявляется настоящая любовь. Результаты появились в сети, и они интересные.
0: Давайте.
2: О них вам расскажу. Спонсор других новостей – магазин «Склад Три Гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три Гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочная акриловая ванна и мебель для ванны.

0: и заботы по
1: возможности для его реализации стало значительно больше. В Корсакове дети сломали батут в сквере на улице Овражной. В мэрии портового города подчеркнули, что сделали это школьники намеренно. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. С подрядчиком вопрос по ремонту уже решили. В ближайшее время конструкцию должны восстановить. В администрации напомнили, что за такие действия предусмотрена ответственность. Повреждения имущества могут расценить как вандализм. Студент Челябинского государственного университета разработал интеллектуальную систему, способную распознавать виды птиц по их голосу. Для этого необходимо записать небольшой отрезок пения. Далее звуковую волну проанализирует нейросеть и выдаст название птицы. К результату прилагается небольшая энциклопедическая справка о представителях вида. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Илья Обломов.
1: 12.06, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, продолжаем эту трудовую пятницу. И я напоминаю вам, что в течение трудового дня обязательно нужно делать небольшие перерывы на 45-50 минут работы. Нужно делать перерывчик 5-7 минут, встать, размяться. Ну, во-первых, чтобы ноги не затекали, кровообращение нужно восстанавливать обязательно. Ну и в целом для нашего ментального здоровья это очень полезно, потому что переключение на другой вид деятельности, на другие задачи, помогает освежиться, освежиться головой и дальше с новыми силами приниматься за работу. Хочется надеяться, что большинство каких-то важных задач уже были выполнены условно в среду, в четверг, во вторник или же в понедельник. Ну а сейчас осталось, как говорится, почистить хвосты и с чистой совестью вступать в выходные. Суббота-воскресенье у нас с вами впереди. Радио СТВ поможет поработать, поможет зарядиться музыкальной энергией в конце концов. Амчи, Готье и Рой Скоп уже совсем скоро здесь. Ну и, конечно же, в этом часе и о погоде поговорим, и другие новости тоже расскажем. Поэтому, дорогие, давайте настраиваться на лучшее.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Снова команда The Weeknd, их работа Blinding Lights. Время 12.20, и на календаре у нас с вами 10 июля. Мы все с вами готовимся, конечно же, к предстоящим выходным, а Южно-Сахалинск готовится к большому событию. Здесь в областном центре выберут сильнейших представителей уличной культуры. Уже 18 июля в скейт-парке «Цунами» на Горького 23 пройдет региональный этап международный конкурс премии «Кардо». С 14 до 20 часов жителей и гостей города ждет масштабный фестиваль уличной культуры по направлениям брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг и самокат. И участники старше 14 лет могут зарегистрироваться на официальном сайте премии на cardoaward.com. Лучшие из лучших представят Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итак, скейт-парк «Цунами», Горького 23, 18 июля. Начало в 14 часов. Вход для зрителей, конечно же, свободный и без возрастных ограничений. Информационный партнер медиахолдинг АСТВ. Будем рассказывать обо всех событиях, о том, как идет подготовка. Ну и, конечно же, я думаю, что каждому нужно быть 18 июля в этом самом скейт-парке, посмотреть, насладиться атмосферой и поддержать наших ребят. Ну и, конечно же, во Владивостоке тоже будем поддерживать нашу команду. Ну, а мы с вами движемся дальше, и информация по дню текущему. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 июля в Ахе погода ожидается без осадков, до 22 градусов тепла, в Тымовском до плюс 20, также осадков не ожидается. В Смирных до 14, здесь тоже без осадков. В Углегорске временами возможен небольшой дождь, и воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Тамаре и Чехове временами дождь, в Тамаре до 20, в Чехове до 24 градусов тепла. В Невельске и Хомске также временами небольшой дождь, и здесь до плюс 23. Северо-Курильске и в Курильске погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 13, в Курильске до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня временами ожидается небольшой дождь. Температура днем до 21-23 градусов тепла. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Термометр прямо сейчас показывает плюс 22 градуса.
1: Реклама.
2: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Южно-Сахалинск снова в движении.
8: 18 июля.

0: Авто. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Все новое, это хорошо забытое старое. DJ D-Mixer, Only You в эфире Первого областного. Время сахалинское, 12 часов 30 минут. И мне кажется, самое время прерваться и послушать другие новости.
1: Другие новости.
0: Анна Гладарь у нас в студии. Добрый день, какие дела?
2: Ой, так все благополучно, если честно. Но вот такие новости, они безмерно радуют, потому что ученые из России и Австрии совместно разрабатывают прививку от аллергии на кошек. Ура!
0: О, да. Это хорошо.
2: В Сеченском университете работают сразу над двумя вакцинами. Во-первых, препарат от аллергии на кошек уже готовится даже к клиническим испытаниям. А вакцина от аллергии на собак в активной разработке. Вот об этой новости и поговорим. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Но тут главный вопрос у общественности, конечно, возник такой, а почему только сейчас? Почему раньше не существовало такой вакцины? Оказалось, что дело в самих аллергенах. Раньше единственным способом лечения была иммунотерапия на основе экстрактов. То есть аллергены извлекали прямо из шерсти животного, и получалось не очень чистая смесь с непонятным и непостоянным составом. И чтобы добиться результата, пациенту требовалось от 6 до 15 инъекций.
0: Не слабо.
2: Почти как от бешенства.
0: Да, не слабо вообще.
2: Поэтому вот российские ученые вместе с коллегами из Венского медицинского университета, они пошли другим путем, по традиции, по-русски, и создали не экстракт, а рекомбинатный белок, собранный генно-инженерным способом в лаборатории. Что там... Шерсть свою собираете. Вот надо, по науке все делать.
0: Они туда, внутрь, вглубь глянули, да?
2: Посмотрим на проблему шире. В общем, в экспериментах хватило всего 2 инъекций, вместо 15, я напоминаю, цифры предыдущие, чтобы заблокировать до 85% аллергической реакции. И приятный бонус.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, мой друг, ценитель благородных звуков. Позволь мне поведать тебе о валторне, этом изысканном инструменте, чей голос подобен золотому ветру, несущему вести из далеких замков и зеленых долин. Помнишь, что такое валторна? Напоминаю. Изящно скрученная медная труба, словно волшебная спираль, уводящая звук ввысь. Ее форма — целая симфония изгибов, длинные витки, широкий раструб, клапаны, чутко откликающиеся на прикосновение пальцев музыканта. Когда валторна звучит, кажется, будто сама природа решила заговорить. Торжественно, но нежно, мощно, но деликатно. Ее история уходит корнями в глубокую старину. Предки валторны — охотничьи рога, чьи призывы разносились по лесам, созывая всадников на охоту или возвещая о важных событиях. С тех времен простой рог преобразился, обрел клапаны, усложнился, и вот уже звучит не в лесу, а в величественных залах в окружении скрипок, виолончелей и флейт. В оркестре валторна, как благородный аристократ среди гостей, не стремится быть в центре внимания, но его присутствие ощущается всегда. Композиторы очень любят валторну за ее универсальность. Моцарт вплетал в ее звучание изящные мелодии. Вагнер доверял ей героические темы, а Рахманинов — проникновенные лирические фразы. Валторна не просто издает звуки, она рассказывает истории, пробуждает образы, трогает душу. Ее голос — это мост между реальностью и мечтой, между прошлым и вечностью.
1: Звуки музыки.
0: Радио АСТВ.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 14.06. Ну что, дорогие, последний рывочек в эту пятницу, и мы с вами оказываемся в выходных. Для нас суббота-воскресенье, и судя по прогнозу от синоптиков, суббота очень будет ничего. Самое время начинать готовиться, строить планы на эти два выходных, ну и предвкушать все то, что будет происходить в эти дни. Подробнее о прогнозе от синоптиков обязательно расскажу на 20 и 40 минуте часа. Что еще в этом часе обязательно? Поговорим про спорт. Программа «На старте» от Владимира Литвинова тоже уже готовится. И о самых главных спортивных новостях узнаем в середине часа. Ну и, конечно же, великолепный пятничный плейлист специально для вас, с любовью собранный. Что касается ближайших музыкальных, появится проект «На заре 2020», Red Hot Chili Peppers, наши старички, которые не сбавляют оборотов, группа «Серебро» и Вань Дмитренко прямо сейчас. Я же вам желаю, чтобы силы нас не покинули. Все обязательно получится. Легкой пятницы. И едем вперед вместе с радио АСТВ.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: наши старички, команда Red Hot Chili Peppers, Can't Stop в эфире Первого областного. Ну и мы с низкого старта движемся вперед.
1: На старте все о спорте на радио АСТВ.
0: Буквально спринтером Владимир Литвинов оказывается в студии. Добрый день, Вов.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Илья. Кстати, низкий старт – это хорошо. Бежишь быстрее. А слушайте, в этом выпуске сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, одолев команду Марокко. Колумбиец Джон Кордоба признан лучшим футболистом минувшего сезона российской премьер-лиги. Гарри Кейн лидирует в списке претендентов на золотой мяч по итогам сезона от издания «Гол».
1: На старте!
2: Итак, сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В матче 1/4 финала трехцветные переиграли команду Марокко со счетом 2-0. На 28-й минуте главная звезда французов Килиан Мбаппе пробил пенальти, но его удар отразил голкипер марокканцев Ясин Буну. Форвард впервые за карьеру не реализовал 11-метровый на чемпионате мира. Однако во втором тайме Мбаппе исправился, открыв счет на 60-й минуте, а спустя еще 6 минут результат удвоил Усман Дембеле. Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Соперник французов определится в четвертьфинале, в котором сегодня сыграют испанцы и бельгийцы. Французский форвард Килиан Мбаппе вышел в лидеры гонки бомбардиров, забив 8 мячей. Столько же у аргентинца Лионеля Месси, но у француза 3 голевых передачи, а у Месси 1. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим футболистом прошлого сезона российской премьер-лиги в рамках премии «Винлайн Героя российской РПЛ». Колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 28 матчах. Краснодар в первенстве, напомню, занял второе место. Кроме него, еще 3 игрока Краснодара стали лауреатами этой премии. Лучшим вратарем признан голкипер «Быков» Станислав Акацев. Среди полузащитников награду получил Эдуард Спиртян. Лучшим нападающим стал Кордоба. И лишь в номинации «Лучший защитник» награда ушла не в Краснодар. Здесь победителем стал защитник «Зенита» Игорь Дивеев, который зимой перешел в петербургский клуб из ЦСКА. Ну и наставник «Зенита» Сергей Симак признал лучшим тренером сезона на премии «Винлайн Герои РПЛ». Напомню, что под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами страны. Симак занимает должность главного тренера клуба с 2018-го. С 50-летним специалистом «Зенит» уже 7 раз становился чемпионом России, а также 2 раза выигрывал Кубок страны. Издание «Гол» представило рейтинг из 20 главных претендентов на завоевание золотого мяча по итогам текущего сезона. На данный момент, по мнению портала, главным претендентом на награду является нападающий сборной Англии и мюнхенской Баварии Гарри Кейн. На второй позиции идет его одноклубник Майкл Алисе, а на третьем еще один француз Килиан Мбаппе. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси расположился в рейтинге на 5-й строчке. Далее в топ-10 идут норвежец Эрлинг Холланд, Ламин Ямаль из сборной Испании, грузинский форвард Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия, полузащитник лондонского Арсенала и сборной Англии Деклан Райс и колумбийский вингер Баварии Луис Диас. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: Вместе с нами группа «Серебро» их работу перепутала. Вот чего невозможно перепутать, если сейчас выглянуть на улицу или выйти на улицу. Вот там самая настоящая сауна. Наш термометр за окном сейчас посмотрел, показывает плюс 26 градусов. И на улице, конечно, дышать нечем. И здесь спасают офисные кондиционеры и вентиляторы. В общем, запасаемся ими, дорогие. Ну и самое время, как мне кажется, поговорить о погоде на завтрашний день и построить планы на эту субботу и воскресенье. Я думаю, что отдых у нас будет великолепным. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 июля, на всей территории Сахалинской области погода ожидается без осадков. В Ахе до 22 градусов тепла, в Тымовском, Углегорске и Курильске до 19 выше 0, в Смирных до плюс 14, в Томарей до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске воздух прогреется до 23, в Северо-Курильске до 15 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем 11 июля в областном центре погода без существенных осадков и воздух прогреется до 22-24 градусов в течение дня. Ветер будет дуть южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99. 39-99-90.
3: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
1: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%. А также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Примерно раз в месяц подгребаю брови. Встаю, занимаюсь бровями, одну обработал, и меня отвлекли. Слетела насадка, и я этого не заметил. Та-да-да, сбрил одну полностью, ну и что делать? Сбрил вторую.
2: Ну и чего, ходили бы и говорили, да сейчас в Европе все так ходят.
3: Давеча было в Питере. Новая мода, новая мода, ребятки.
2: Да, просто до Сахалина еще не дошло. Совсем скоро вы все будете так ходить.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Немного трэп-хаус мафии, вернее, трэп-мафии хаус. Немного ритма в эту пятницу. Работа на эфир в эфире Первого областного, 15.36, время сахалинское. И на горизонте уже готовится чартовый метроном. Пройдемся по всем чартам разных стран. Все будет очень интересно, но пока поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 июля, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском – до плюс 21, в Ногликах – до 22 градусов тепла, в Поронайске воздух прогреется до плюс 14, в Красногорске – до 20 градусов тепла. В Макарове до плюс 13, в Долинске до плюс 23 градусов. В Охотском, Корсакове и Аневе до 19 выше 0, в Малокурильском и Южнокурильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков и столбики термометров в темное время суток поднимутся до отметки плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра днем 11 июля в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
5: Сахалин.

0: Свое родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
2: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
3: Параноский молокозавод.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Друзья, добрый день всем, кто в данный момент слушает Радио СТВ. И особенно привет тем, кто сейчас добавил громкости на своем приемнике. Меня зовут Владимир Литвинов и спешу вас оповестить, что обойма из шести песен заряжена в нашу музыкальную машину времени под названием «Чартовый метроном». Это композиции, которые 10 июля в разные десятилетия попадали в хит-парады различных стран за последние полвека. Мы начинаем наш экскурс из 1979 года. В этот день в советском хит-параде «Звуковая дорожка московского комсомольца» на пятом месте находилась восхитительная песня «Ищу тебя» в исполнении Ксении Георгиади.
1: Чартовый метроном.

0: Эта песня известность получила, став главной композицией в кинокартине 31 июня. Ее написал известнейший мастер музыки к фильмам Александр Зацепин на стихи Леонида Вербенева. Ее он, кстати, создал для Аллы Пугачевой, но пути и дороги композитора и примадонны разошлись. На предыдущем фильме «Женщина, которая поет», и маэстро срочно пришлось искать новых певиц. Пробовалась Жанна Рождественская, но спела она так хорошо, что не прошла кастинг. В итоге для картины записалась никому неизвестная тогда певица из Ужгорода Татьяна Анциферова. После премьеры фильма 31 декабря 1978-го, это было, Зацепин собрался выпускать диск. Но худсовет фирмы «Гранзаписи» «Мелодия» не одобрил запись песни «Ищу тебя» в исполнении Анциферовой. Было заявлено, песня жизнеутверждающая, а вот певица какая-то неуверенная. Переписать голос. Таков был вердикт худсовета. Терять такой потенциальный хит было невозможно, и для записи диска Зацепин выбрал набиравшую популярность те годы Ксению Георгиади. Она исполнила этот хит в своей характерной эмоциональной манере и сделала настолько это убедительно, что никто даже спорить и не стал. Именно в ее версии «Ищу тебя» стала всенародно любимой и в июле 79-го забралась на 5-е место в первом хит-параде Советского Союза. Теперь сменим десятилетие и страну и отправляемся в 88-й год. 10 июля в американском чарте Billboard тройку главных хитов замыкала британская хард-рок команда Def Leppard со своим боевиком Pour Some Sugar on Me.
1: Чартовый метроном.

0: Этот хит команды Def Leppard родился случайно в 87 году на самом финише работы над альбомом «Истерия». Во время записи в студии в перерыве вокалист Джо Эллиот на акустической гитаре начал импровизировать, наиграл новый риф. Мелодию услышал продюсер Мат Ланш, которого, кстати, тогда преследовала навязчивая мысль, что вот альбому не хватает убойного хита. Он решил, что из вот этого наигрыша может получиться отличная песня, и они с Эллиотом очень быстро написали текст, который оказался весьма провокационным. Достаточно перевести первую строчку композиции «Love is like a bomb», «Любовь подобна бомбе». В общем, текст у песни вышел подчеркнуто сексуальным и хулиганским, но достаточно завуалированным, чтобы радиостанции и телеканалы могли их спокойно пускать в эфир. Как потом признался вокалист Def Leppard Джо Эллиот, название песни «Pour Some Sugar on Me» был навеяно хитом его юности «Sugar Sugar» от группы «The Archives». И вот из нее и взялось название «Pour Some Sugar on Me», что по-русски буквально можно перевести как «Посыпь меня сахаром», ну а фигурально «Подсласти меня, сделай мне приятно». Думаю, о чем песня, дальше объяснять не надо. А в США песня пробилась на вершины чарта совершенно необычным образом. Ее популярность начала с того, что стриптизерши в клубах Флориды начали заказывать ее на местных радиостанциях. И вот после этого трек стал массовым хитом. Ну а сейчас отправимся на музыкальную российскую арену 90-х годов. В 92-м в отечественном эфире появилась бесшабашная песня Владимира Преснякова «Стюардесса по имени Жанна». В хит-параде «Музыкальный Олимп ТАСС» она 3 июля дебютировала на 11-й строчке.
1: Чартовый метроном.

0: А вот, кстати, Жанна, персонаж-то невыдуманный. Такая стюардесса на самом деле была. Звали ее Жанна Константиновская. В 92-м году Пресняков-младший летел на гастроли авиакомпании «Московские авиалинии» и был буквально очарован этой 24-летней бортпроводницей. Тогда же прямо в самолете у певца и появилась строчка «Стюардесса по имени Жанна, обожаемая и желанна». Текст будущей песни доработал Илья Резник, и появился всенародный хит про Жанну. Та самая реальная Жанна даже не знала, что ей посвятили песню, но потом в одном из интервью призналась, что шлягер про стюардессу сильно повлиял на ее карьеру. Благодаря ей она получила повышение в должности и даже нашла своего возлюбленного. Все из-за той самой песни. Ну а Владимир Пресняков говорит, что жалеет об одном. На песне не удалось заработать. Она крутилась на всех радиостанциях страны, но еще раньше ее успели слить пираты. Вместе с стюардессой Жанной летим вперед по временной шкале и приземлимся в 2002 году, чтобы заглянуть в чарт Великобритании. В этот день и в этот год под номером 17 в хит-параде синглов Объединенного Королевства находилась баллада Ронана Китинга «If Tomorrow Never Comes».
1: Чартовый метроном.

0: Для сольной карьеры экс-участника группы Boyzone, помните такую? Так вот, для Ронана Китинга этот трек стал знаковым. И благодарить за песню «If Tomorrow Never Comes» он должен американского кантри-певца Гарта Брукса. Тот написал песню еще в 89-м и собрал тогда все лавры, а спустя 13 лет Ронан Китинг соблазнился и, записав кавер на нее, тоже сорвал куш. Молодой певец не прогадал. Взяв за основу американский кантри-хит, будучи ирландцем, он знал, что в Ирландии Гарт Брукс всегда пользовался огромной популярностью и в итоге получил мировой бестселлер, который попал на верхушки чартов. Друзья, медлить не будем, перемещаемся в 2012 год. Заглянем в родной хитовый топ радио СТВ. 14 лет назад его вершину 10 июля оккупировала шведско-немецкая исполнительница Асиана с треком «Endless Summer».
1: Чартовый метроном.

Вот так уж сложилось, что в июне, ну или в июле, в хит-парадах появляются песни с особым статусом. Статусом – официальный гимн крупного футбольного турнира. Вот и в 2012-м во всех чартах мира фигурировала композиция немецкой певицы Асианы «Endless Summer» – «Бесконечное лето». И да, это был официальный гимн чемпионата Европы по футболу 2012 года. Звучала она тогда не то, что из каждого утюга, практически из каждой микроволновки. У нас в чарте радио СТВ «Хитовый топ» она в этот день удерживала первую строчку списка, потратив на это всего 5 недель. Друзья, тем временем мы приблизились к конечной остановке нашего музыкального путешествия. Возвращаемся в наш 2026 год, крутим глобус, отправляемся в Африку и давай.

0: Датова.
1: Каждый день, хотя бы один раз в сутки у нас с вами бывает ощущение, что жизнь проходит мимо и как-то слишком быстро. Почему? Потому что мы, люди, переживаем, что вокруг слишком много возможностей, которые, ну, никак нельзя реализовать все одномоментно. И как вам такое? Одновременно сейчас будем вести машину, любоваться городом и подпевать вместе с Бервульфу. Вот она вам, держите.
2: Я

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум будем узнавать новости цифровой среды. Спонсор программы Интершум — Сбербанк. Поехали! В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Проект возник в начале этого года. Он ориентирован на жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. По задумке автора, пользователи размещают на сайте объявление с описанием своих питомцев и указывают стоимость одного часа в компании пса. Цены варьируются. Самые дешевые компаньоны стоят 10 юаней в час, самые дорогие – 60, что равно 687 рублям. Спустя месяц платформа уже обрела популярность. Многих привлекла возможность взаимодействия с животными, не обременяя себя ответственностью. Разработчики же позаботились и о безопасности. Все клиенты обязаны пройти верификацию, ну а местонахождение отслеживается при помощи GPS. Дефицит гречки может накрыть Россию уже этой осенью, предупреждают аграрии. Все из-за засухи и топливного кризиса. В Алтайском крае прогнозируют падение урожайности пшеницы, рапса, гречихи и ячменя сразу на 30, а то и на все 50%. На уборочную кампанию также давит и топливный кризис. Мелкие предприятия уже не могут работать из-за космических цен на топливо и ограничений. Так что готовимся к дефициту круп. Почту России будут спасать за деньги россиян. Всех юридических лиц и ИП в России заставят создать электронный ящик на госуслугах, за который их же заставят платить каждый месяц. На почту якобы будут приходить все юридически важные письма. Если не платить, то ящик просто заблокирует. Все деньги с ежемесячной платы будет получать Почта России, а это около 9,5 миллиардов рублей в год. Закон уже пропустили в Госдуму. Вот такие новости цифровой среды сегодня. Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: «Интершум» на радио АСТВ.

0: В эфире прогноз погоды. Расскажу, что синоптики обещают нам завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе ожидается ясная погода без осадков, плюс 22. Далее по городам везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра плюс 19. В Смирных до 14 градусов выше нуля. В Томари завтра около 20 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске плюс 15, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, в эфире «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. Все мы знаем это классическое чувство, когда в 3 часа ночи на телефон прилетает сообщение «Привет, спишь?». Но, девушки, парни, выдыхаем. Кажется, у наших вторых половинок появился серьезный конкурент. Теперь это загадочное послание вам может прислать ваш бывший начальник. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50 52 38. Российские боссы объявили настоящую охоту за бывшими сотрудниками. Эксперты говорят, что кадровый дефицит творит чудеса, и так называемый эффект бумеранга сейчас на пике моды. Ну а что, логика железная. Искать вас на рынке труда не надо, обучить с нуля тоже, все процессы вы знаете, да и компании такая ностальгия обходится гораздо дешевле. В общем, старая любовь не ржавеет, особенно если это любовь к проверенным кадрам.
1: Другие новости.
2: Так что, если вы уходили с работы красиво, громко хлопнув дверью, самое время проверить, не заблокирован ли шеф в контактах. Ну, а мы желаем вам отличного и продуктивного дня. Пусть вам пишут только те бывшие, которые готовы поднять вам зарплату и предложить лучшие условия. Цените себя и свои профессиональные качества. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», на Шлакоблочной 34А/1.

0: Итало-диско, итальяно-диско, американо-диско. Любое диско можно сегодня себе позволить, потому что уже пятница и 18.00. Строим планы на вечер.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладырь. Спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. На Корсаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. Строительство нового водозабора во Взмурье планируют завершить в 2027 году. Очередной вечер живой музыки под открытым небом пройдет сегодня в областном центре. На Корсаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. Работы развернулись на участке с 11 по 13 километр. Подрядчик уже расширил земляное полотно и установил водопропускные трубы. Сейчас рабочие заняты укреплением откосов, устройством свай для моста через Христофоровку и укладкой слоев дорожной одежды. В планах на этот год полностью заасфальтировать 2 километра дороги. Также здесь установят наружное освещение и обновят автобусные остановки. Капремонт моста на участке завершится в следующем году. Добавлю, модернизация Корсаковской трассы ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Строительство нового водозабора во Взмурье планируют завершить в 2027 году. По информации мэрии Долинского района, работы идут строго по графику. Площадка под объект полностью готова. Также здесь завершается обустройство подъездной дороги. Параллельно на территории ведутся отсыпка и уплотнение грунта, завоз основных стройматериалов, устройство системы водоснабжения. Проектом предусмотрены станция подготовки питьевой воды, модульная насосная станция, резервуары и накопительные емкости, а также благоустройство территории. Основной объем строительного монтажных работ запланирован на август. В Хомске подрядчик устранил недочеты, допущенные при асфальтировании улицы Советской. Как рассказали в администрации района, ремонт здесь прошел в 2 этапа и закончился в прошлом году. Однако проверка выявила недостатки. По этой причине выполненные работы не принимали. Деньги за них подрядная организация не получила до момента устранения замечаний. Очередной вечер живой музыки под открытым небом пройдет сегодня на Рябиновой набережной в областном центре. Перед гостями выступят эстрадные диджеи и музыкальные коллективы. Начало мероприятия в 19 часов. Рыбаки со всей страны устремились в Приморье. Причиной стал приход крупного голубого тунца. Еще недавно такая добыча здесь считалась редкой удачей. В этом сезоне ситуация изменилась. К берегам подошли взрослые особи, а не только молодая рыба. Ученые объясняют это ранним и мощным движением теплых вод со стороны Корейского полуострова. Теперь во Владивосток съезжаются рыбаки из разных регионов. При этом востребованной оказалась услуга «Выход в море с инструктором». И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 21 градус. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: Наконец-то мы дождались, воцарилась комфортная летняя прям температура у нас с вами на улицах города, и люди, конечно, начинают одеваться красиво, ярко и легко. И только насекомые продолжают считать, что лучший выбор одежды – это просто нам с вами остаться в белье, чтобы им было удобнее нас кусать. Не забываем спрей от комаров, кто собрался гулять этим вечером, от ос и шмелей. Кстати, вас спасет, если парфюм будете лить на себя экономно, потому что сладкие запахи для ос, для шмелей – это любовь.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе погода ожидается ясная, без осадков, плюс 22. Далее по городам, везде без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра 19 градусов выше нуля. В Смирных плюс 14, в Томари воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа «Dreambox», город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». То, что мы обычно считали своим союзником на тропе правильного питания, оказалось предателем. Обилие клетчатки в рационе, оказывается, немного не так работает над нашим здоровьем. От них появляются вздутия, боли в животе и, в общем-то, обостряются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом подробнее в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация – современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Да, последняя мода на продукты с клетчаткой – это бобовые, орехи или семена, злаки, овощи и фрукты – оказалось, приносит больше вреда, чем пользы. Комменты биохакеров на 70% состоят из жалоб людей об ухудшении здоровья и взятии внеплановых больничных. По сути, сама идея с внедрением овощей в рацион, она, конечно, положительная. Овощи контролируют сахар, снижают воспаление и нормализуют работу сердца. Но в центральном регионе, например, в отличие от Азии, люди не привыкли к обилию продуктов с клетчаткой.
1: Другие новости.
2: К тому же овощи зачастую обрабатывают пестицидами, которые раздражают ЖКТ. А если не обрабатывают, то там есть натуральные бактерии. А среднестатистический организм просто не обладает иммунитетом для их обработки, поэтому страдает и, к сожалению, часто сидит в отдельной комнате. Микробиом так сильно изменяется, что просто перестает потреблять железо и может появиться анемия. Так что к здоровому образу жизни нужно подходить с умом. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Со своими пожарами, не утихающими в очередной раз, зачекинился в радиоэфире Holiday Boy. Впереди еще много талантливых ребят, а прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 июля, в Александровске, Сахалинском и в Ногликах без осадков, плюс 22. Далее по городам везде синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в Поронайске, в Малокурильском и в Южно-Курильске завтра плюс 15. В Красногорске около 20 градусов тепла. В Макарове 13 градусов с плюсом. В Долинске завтра 23 градуса выше нуля. В Охотском, Корсакове, а также в Аниве тоже без осадков и плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 17, завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Без существенных осадков, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет влюбленная пара.
3: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
4: Ну да, а чё?
3: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Южно-Сахалинск снова в движении.
8: 18 июля.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: чтобы отлично себя чувствовать, нужно оставлять все-таки работу на работе и находиться с нашим плейлистом, чтобы он был в зоне досягаемости. В Сахалинской области 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. И в начале выпуска коротко о его главных темах. 38 иностранцев выдворили за пределы страны с Сахалина. Работники рыбной отрасли региона получили награды. День рыбака отметят на пляже садовники. Судебные приставы Сахалинской области подвели итоги работы по контролю за миграционным законодательством за июнь. За месяц из страны принудительно выдворили 38 иностранных граждан. Все они нарушили правила въезда в Россию или режим пребывания в стране. Большинство иностранцев приехали в островной регион из стран Центральной Азии. Среди них граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Въезд в Россию для этих людей закрыт на ближайшие 5 лет. Депутат Госдумы Георгий Карлов подвел итоги своей работы в Государственной Думе 8-го созыва и сотрудничества с депутатами областной думы. За последние 5 лет страна столкнулась со множеством вызовов, но, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, государство сохранило стабильность в экономике, уверенно отстаивает свой суверенитет и выполняет все социальные обязательства перед гражданами. Главный вектор работы – законодательная поддержка СВО. Депутаты приняли более 170 законов в этой сфере. Георгий Карлов – участник многих из них. Также в приоритете поддержка семей. Например, теперь жители страны могут получать единое ежемесячное пособие после рождения ребенка. Появилось новое понятие «студенческая семья». Материнский капитал индексирует из года в год, а возможностей для его реализации стало значительно больше. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик вручил награды наиболее заслуженным работникам рыбной отрасли региона. Торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему профессиональному празднику, состоялось в Центре народного творчества. Благодаря мощному рыбохозяйственному комплексу Сахалинская область находится в тройке регионов-лидеров Дальнего Востока по объемам вылова водных биологических ресурсов, производства продукции, показателям потенциала береговых перерабатывающих производств и флота. Островные предприятия также участвуют в программе инвестиционных квот. Благодаря этому

0: В регионе уже построены 7 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов и 2 промысловых судна. День рыбака отметят на пляже Садовники в Хомском районе 12 июля. Как рассказали в мэрии округа, праздник начнется в 13 часов. Развлекательная программа включит концерт, игры, мастер-классы, бой на водяных пистолетах. Также здесь будут организованы площадки для игры в волейбол, бадминтон и перетягивания каната. На мероприятие приглашаются все желающие. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 21 градус тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Датова.
1: Если вдруг вам внезапно захочется почувствовать себя неуверенно, максимально есть проверенный рецептик. Это взять, сесть и начать сравнивать свой обычный вечер с чужими лучшими фотографиями за последние 5, а лучше 10 лет. Работает безотказно, сразу неуверенность, сразу какая-то тревога. Но, к счастью, нам с вами это совершенно не обязательно. Можно сравнить вечер с Beautiful Boys в плейлисте и без них. Я думаю, что с ними однозначно лучше.

я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе погода ожидается ясная, без осадков, плюс 22. Далее по городам, везде без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра 19 градусов выше нуля. В Смирных плюс 14, в Томари воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505 525.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
11: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: Южно-Сахалинск снова в движении.
14: 18

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Примерно раз в месяц подбриваю брови. Встаю, занимаюсь бровями, одну обработал, и меня отвлекли. Слетела насадка, и я этого не заметил. Да-да-да, сбрил одну полностью, ну и что делать? Сбрил вторую.
2: Ну и чего, ходили бы и говорили, да сейчас в Европе все так ходят.
3: Давичи было в Питере. Новая мода, новая мода, ребятки.
2: Да, просто до Сахалина еще не дошло. Совсем скоро вы все будете так ходить.
0: По будням с 7 до 11 утра.
4: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 июля, в Александровске-Сахалинском плюс 21 градус без осадков. Далее по городам. Везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 22. В Поронайске 14 градусов выше нуля. В Красногорске до плюс 20. В Макарове плюс 13. В Долинске завтра 23 градуса со знаком плюс. В Охотском, Корсакове, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15 и тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 22, плюс 24 максимальная температура. Без существенных осадков. Ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
5: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
6: Как выбросить?
5: Да вот так!
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.

0: Родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие...

0: Новые школьные предметы появятся у тебя в этом году.
1: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
0: Тогда нам надо в «Школьникс».
2: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Сегодня хочу познакомить вас с хангом. Представь, два металлических казана, соединенные вместе сверху и снизу. По форме напоминает летающую тарелку или большую чашу. Выглядит загадочно. На верхней части ханга есть несколько выпуклых зон, их называют языками. Когда по ним мягко ударяешь пальцами или ладонями, раздаются глубокие, чарующие звуки, не резкие, а будто обволакивающие тебя со всех сторон. Получается что-то среднее между колоколом, гонгом и космическим синтезатором. Ханг – инструмент совсем молодой. Его придумали в Швейцарии всего лишь в 2000 году. Создатели вдохновлялись разными культурами. Они взяли идею от карибского стального барабана, добавили звучание индийского гонга и африканских ритмов. Получился уникальный инструмент, который сразу полюбился музыкантам по всему миру. Играть на ханге несложно. Не нужно заучивать ноты или аккорды. Достаточно почувствовать ритм и довериться рукам. Многие используют его для медитации, релаксации или импровизации. Звуки ханга успокаивают, помогают отвлечься от суеты и словно переносят в другое измерение. Услышав эти волшебные космические переливы, знай, это звучит ханг. Прислушайся, закрой глаза и позволь звукам унести тебя в путешествие без границ.
0: Звуки музыки.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: словил грустинку от этой композиции, не печальтесь. В следующем часе много веселых треков, нейтральных, да и вообще на любой вкус. Проект «Два часа музыки» сразу после выпуска новостей стартует. 20.00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. На Корсаковской трассе приступили к устройству дорожной одежды. Работы развернулись на участке с 11 по 13 километр. Подрядчик уже расширил земляное полотно и установил водопропускные трубы. Сейчас рабочие заняты укреплением откосов, устройством свай для моста через Христофоровку и укладкой слоев дорожной одежды. В планах на этот год полностью заасфальтировать 2 километра дороги. Также здесь установят наружное освещение и обновят автобусные остановки. Капремонт моста на участке завершится в следующем году. Добавлю, модернизация Корсаковской трассы ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Судебные приставы Сахалинской области подвели итоги работы по контролю за миграционным законодательством за июнь. За месяц из страны с территории региона принудительно выдворили 38 иностранных граждан. Все они нарушили правила въезда в Россию или режим пребывания в стране. Большинство иностранцев приехали в островной регион из стран Центральной Азии. Среди них граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Въезд в Россию для этих людей закрыт на ближайшие 5 лет. На Сахалине решают, как бороться с белополосым шелкопрядом. Заседание по этому вопросу прошло в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. Участники обсудили возможность применения биологических пестицидов, а также ограничения на их использование рядом с населенными пунктами и нерестоохранными зонами. В июле лесопатологи проведут наземное обследование, чтобы определить точную площадь распространения гусеницы и подготовить обоснование мер борьбы с вредителями. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик вручил награды наиболее заслуженным работникам рыбной отрасли региона. Торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему профессиональному празднику, состоялось в Центре народного творчества. Благодаря мощному рыбохозяйственному комплексу Сахалинская область находится в тройке регионов лидеров Дальнего Востока по объемам вылова водных биологических ресурсов, производству продукции, показателям потенциала береговых перерабатывающих производств и флота. Островные предприятия также участвуют в программе инвестиционных квот. Благодаря этому в регионе уже построены 7 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов и 2 промысловых судна. Президент Владимир Путин поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программы российских вузов. Как сообщает пресс-служба Кремля, дисциплину должны добавить в обновленные федеральные образовательные стандарты высшего образования. Курс войдет в социогуманитарную часть фундаментального ядра. Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Доклад о его выполнении нужно представить до 1 декабря 2029 года. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Прогноз погоды на выходные давно перестал быть просто прогнозом. Это какой-то жанр художественной литературы с элементами интриги всегда. Но финал все равно станет известен только в субботу утром, когда половина города уже выйдет из дома с зонтом и солнечными очками одновременно на случай пасмурного настроения этим вечером. Сегодня мы собрали для вас уже по доброй традиции с 8 до 10 лучшие хиты за 25 лет в проекте «2 часа музыки». С 8 до 10 оставайтесь с нами.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе погода ожидается ясная, без осадков, плюс 22. Далее по городам, везде без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра 19 градусов выше нуля. В Смирных плюс 14, в Томари воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
5: Горячая вода – это хорошо.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Телефон 67.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
12: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
13: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля сосиски «Вязанка» сливочные 239,95 за 450 грамм. Помидоры тепличные «Рамона» 179,95 600 грамм.
14: С «Матрешкой» выгодно всегда.
15: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе погода ожидается ясная, без осадков, плюс 22. Далее по городам, везде без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра 19 градусов выше нуля. В Смирных плюс 14, в Томари воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе погода ожидается ясная, без осадков, плюс 22. Далее по городам, везде без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра 19 градусов выше нуля. В Смирных плюс 14, в Томари воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 11 июля, в Александровске-Сахалинском плюс 21 градус без осадков. Далее по городам. Везде ожидается ясная погода без существенных.

0: Реклама спонсора.
1: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

СТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 11 июля. В Ахе погода ожидается ясная, без осадков, плюс 22. Далее по городам, везде без осадков. Температура воздуха в Тымовском, Углегорске, а также в Курильске завтра 19 градусов выше нуля. В Смирных плюс 14, в Томари воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске плюс 23 градуса. В Северо-Курильске тоже без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью от 15 до 17 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 24 градуса. Осадков не будет, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно.
2: Ведь я тебе душу.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит просто.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Так привыкла жить одним тобой.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

Отсюда бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Два регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи. Понятых все где-то в пробке. Но на сердце много трещин. И

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Тратится в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Реклама.
1: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля лапша быстрого приготовления «Шин-рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» хлебный 139,95 за 1,5 литра.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем, если ты грустишь.
0: На островах 8:00. Радио АСТВ. Первое областное.

0: СТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Мы сели с женой на кухне поговорить.
2: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
1: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
5: Телефон 51-55-66.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и если

0: Реклама.
1: Жить хорошо.
2: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
3: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Жизнь не сыграна в миноре.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: регистрацию СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 11 июля. В Ахе без осадков плюс 22 градуса. Далее по городам. Везде синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском, в Углегорске, а также в Курильске плюс 19. В Смирных до 14 градусов выше нуля. В Томари сегодня плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске еще теплее, плюс 23. В Северокурильске сегодня также без осадков и плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура составит 24 градуса тепла. Существенных осадков не обещают. Ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
6: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
9: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 11 июля. В Александровске-Сахалинском плюс 21 градус без осадков. Далее по городам. Везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах плюс 22 градуса. В Паранайске 14 градуса выше нуля. В Красногорске сегодня до плюс 20. В Макарове плюс 13. В Долинске плюс 23 градуса. В Охотском, Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Малокурильском, а также Южно-Курильске также без осадков, до 15 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня днем от 22 до 24 градусов тепла, без существенных осадков, ветер южный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
4: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
6: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Но никаких гудбай море-море, выходные на Сахалине, а это значит, а еще и к тому же хорошая погода, о ней чуть позже расскажу, поэтому море это наше все, сегодня все, как говорится, двигаем на море, но не только морем един наш Сахалин, в плане мероприятий выходные тоже богаты, давайте чуть-чуть расскажу вам о тех событиях, которые нас с вами сегодня в субботу ожидает, конечно же, в Омске пройдет первый этап чемпионата и первенства области по мотокроссу. Состязания объединяют более 100 спортсменов. И буквально уже через там 40 минут эти соревнования начинаются в Омске. Улица 60 лет октября. Поэтому, я уверен, будет зрелищно. Поэтому, если вы в Омске находитесь или в том районе, можно обязательно посетить эти соревнования. Что у нас в Южно-Сахалинске? Сегодня в парке большой семейный фестиваль для родителей и малышей. И эстафеты, и конкурсы, и мастер-классы всякие полезные, увлекательные. Гуляем и участвуем в программе до 15.00. Парк – великолепное место в городе для отдыха, для прогулок. Поэтому, собственно, туда идем. Ну и если вы любите старину, если вы любите вот эту теплоту бабушкину, то наблюдение за нежными узорами пуховых платков тоже можно сегодня увидеть. Именно этим богата одна из самых трепетных выставок лета. И эти выходные, кстати говоря, это последний шанс увидеть экспозицию «Оренбургский платок. Великие люди России» в музее книги «Остров Сахалин». Идем туда, наблюдаем и любуемся этой самой красотой. В общем, дела делаются, как говорится, планов громадье, и мест, куда сходить, что посмотреть, что посетить, тоже огромное количество. Я уверен, что ваши суббота и воскресенье будут насыщенными и самыми крутыми. Ну, а мы с вами движемся вместе с радио АСТВ вперед, и, как и обещал, о погоде на сегодня прямо сейчас расскажу. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 июля, на всей территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. Давайте подробнее пройдемся. В Охе сегодня температура ожидается до плюс 24 градусов, в Тымовском воздух прогреется до 20 выше 0, в Смирных до плюс 15. В Углегорске до 20 градусов тепла, в Томари возможен небольшой дождь, и здесь до 22 выше 0, в Чехове до 25 градусов, в Невельске также возможен небольшой дождь, здесь до 23 выше нулевой отметки. В Хомске до плюс 24, в Северо-Курильске до 16, и в Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода у нас с вами ожидается без осадков, и воздух в течение дня прогреется до 21-23 градусов тепла. За окном термометр прямо сейчас показывает плюс 20.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
5: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
6: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Южно-Сахалинск снова в движении.
11: 18 июля.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: 10:31, время Сахалинское. Кстати говоря, дорогие, приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает. И нельзя пропускать этот прием пищи. Ну, ученые говорят, что завтрак, он восполняет энергию. И говорят, что полезен. И каши, говорят, полезны. Хотя тут же ученые говорят, и врачи говорят, что каши, да, в принципе, не полезны. А завтрак в целом полезен. Поэтому приятного аппетита, обязательно завтракаем. Ну, и если есть какой-то напиточек, обязательно его пьем. Кстати говоря, вот говорят, что Кока-Кола, да, достаточно вредна, а нет, оказывается, кола спасла жизнь американки, и это, кстати говоря, не маркетинговый какой-нибудь трюк от колы, а реальная новость. Врачи прописали страдающей девушке от сильной боли в верхней части живота диетическую колу. И говорят, что это действительно сработало. Она начала пить по полтора, внимание, литра газировки каждый день, и у нее растворился плотный комок из непереваренной пищи. Именно он и являлся таким источником острой боли в животе. Но на самом деле не так все это полезно, да, и не так все это однобоко, как говорят. Где-то это может и помочь, а где-то навредить. Поэтому осторожно со всеми вот этими газированными напитками. С головой к этому надо подходить. Но в любом случае, самое лучшее, что можно придумать, это пить водичку в течение дня и тем самым восполнять свой водный баланс. Поэтому вам желаю здоровья, приятного аппетита, и пускай завтрак у вас будет вкусным. Ну, а мы продолжаем слушать музыку, великолепный плейлист субботы, выходного дня. Виктория Дайнека, Мия Бойко, Хьюгель, а также Эд Ширан появится уже через несколько мгновений. Всем доброго утра и продолжаем эту субботу.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Хьюгель и Араш, их работа «I Adore You» в эфире Первого областного. Время Сахалинское, 10:39, друзья. Помните, я как-то говорил, что в мире существует такое понятие, как нытинг. Так вот, в Казахстане прошел первый нытинг. Там уставшие работяги собрались в парке, чтобы поныть. Мне кажется, это было в пятницу вечером. И на самом деле идея настолько понравилась, что на мероприятие пришло больше сотни человек. Нытинг, как утверждают, это идеальное времяпровождение для выгоревших, которые хотят высказаться, получить поддержку без осуждения. И вот после успеха в Казахстане нытинги будут проводиться и в других городах. Грядут, на самом деле, идеальные выходные. Мне кажется, что нытинг нужно проводить обязательно, знаете, где-то, ну, наверное, в понедельник, в среду и в пятницу вечером. Вот это будет самое то. Но мы с вами ни в коем случае нытингом не занимаемся, потому что у нас суббота целая впереди, воскресенье впереди. Так что давайте бодримся, крепимся и в эти выходные шагаем бодро и, самое главное, с улыбкой. Это очень важно. И если вы мне скажете, а что ты там перед микрофоном работаешь, сидишь и радуешься, а что грустить-то, друзья? Великолепное время, великолепное лето, хочется надеяться. Давайте вместе посмеемся хотя бы. Какой погода будет сегодня и удастся ли суббота, мы узнаем прямо сейчас с прогноза от наших дорогих синоптиков. Поэтому поехали. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 июля, на территории Сахалинской области и на Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков везде. В Александровске-Сахалинском до 22 градусов тепла, в Ногликах до плюс 23, в Поронайске, правда, до плюс 14. В Красногорске также до 22, выше 0, в Макарове до плюс 14, в Долинске до 24 со знаком плюс. В Охотском воздух прогреется до 23 градусов, это очень хорошо. В Корсакове до плюс 19, в Аниве до плюс 21. В Малокурильском, а также Южно-Курильске до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 11 июля, в течение дня погода ожидается без осадков. Температура также в течение дня до 21-23 градусов тепла. За окном достаточно сыро пока, туманно. И воздух прогрелся до 21 градуса тепла. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду сегодня в течение дня. Всем доброго утра! И вместе с Радио СТВ продолжаем.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
5: Горячая вода – это хорошо.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Телефон 6-7.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
10: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 29.